Боги створи со мной, со мной, ага, само боги, боги, боги, боги, боги створ. Кознориш такой се лажье диха, здей всяк чловк се мин насмиха, туди женске рае ме имайо, глега ночка правйо и не църкляйо, за мен ни проблемо, ни овир, резу кар со мной, ес мам компи.